0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать,
2: потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
2: С неба coming. Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в мужики. Аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики. Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков.
4: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war against a far-reaching storm.

0: Playtex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам закон с тобой.
2: We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the

0: так.
1: Ах, Господь. Ну что ж ты
2: так
1: прирос. Ты,
2: gay.
1: Конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
1: И пусть bad cock. Нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
3: Suction.
1: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: Fisting. Anal.
1: Suction.
0: Boy next door.
2: Мы до них добраться не умели.
0: Сак
2: нашей юности.
0: Bad cock.
2: Мы тихо-тихо.
0: Swallow cum.
2: На каждом
3: spanking.
2: Узнавая каждый
0: boy.

0: Республика Джога.
1: Докачается на дюнах, Шереметьевский пожар. И у вас корейский
2: дунжин.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладный.
0: 300
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья нахуй.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладный.
0: 300 bucks.

0: давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей игра.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.
0: А может, может быть сможем мы разорвать оковы,
1: hey, no.
0: И вместе будем
1: swallow.
0: Come.

0: Boy next door turns me on. Do gay performance art.
1: Dark home.
0: Anal sex.
2: Немало утекло с тех пор.
0: The semen in my ass.
2: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
2: Перегар.
0: Semen. Дар. Your finger.
3: Предупреждает.
0: The semen. Come.
2: Предупреждает.
0: Dark home. Boy next door turns me on. Do gay performance art.
4: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
5: Извини меня за грустный...
0: Anal sex. Your finger.
5: С нынешнего дня...
2: Объявим.
0: In my ass. The semen...
2: Это...
0: Come.
5: Предупреждает.
0: Dark home. Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Люблю секс и челлен, я в апреле, чтоб выпал
3: семен.
2: Это время, что выбыл через камни бетонных
4: поезд.
2: Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно.
3: Секс.
2: Не знаю ключ, но не видит никто, не
4: шаглится.
2: Моргнутый небо снесет их, как
3: семен.
2: Курица капает,
4: Cup.
2: Так вот и взаправду.
4: Люби гей
2: секс. Может только то.

0: жик-жик.
1: Нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, оптом не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина.

0: takes hot load.
1: Let's go.
2: Не будет, я хочу, чтоб почувствовал.
0: Let's go.

0: Big Bad Cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Oh. Anal.
2: The semen cock.
0: Big Bad Cock.
3: Малые красавицы.
2: Без
3: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing. Как
0: поительный в России.
2: Big Bad Cock. Как
3: упоительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
2: фистинг.
3: И только
2: бандидж
3: в голубых глазах. Да,
2: как
3: упоительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fantasy.
3: Ну что тебе, мои
4: fucking slaves.
2: The semen.
3: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
2: Cock.
3: Упоительный в России.
2: Big Bad Cock.

0: show you who's boss in this gym.
1: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
2: Полмастер.
1: Все, давай, успокаивайся.
2: Какс?
1: Расправила и вперед. Если...

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
2: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: может сняться страшное. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Кого
0: мне оставляет следы? Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою

0: suck dick.
1: Ты зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И

0: Purple Dungeon.
1: Порвали сети фонарей!
0: Бандыч!
1: Кастрали, срали, типа полотруайши!
2: Лапоня!
1: Взяли!
0: Да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
3: Of matter.
1: Помогло.
0: Semen.
4: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Jack.
1: Ночной.
3: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: Вместе в белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.
0: You

0: Huh? Like embarrassing me, huh?
1: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки. Напитки из головки.
5: Don't stop.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Загорелась над ебалом.
3: Слышь?
2: Позади, но мы не...
3: Coming.

0: anal, do anal.
1: Сердце в осколки, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right, yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его.
0: Dungeon.

0: Одно движение, и фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: fingering pass. Fisting anal.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
3: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
0: Ass.
1: Переваю. Обязательно спи.
2: The semen.
1: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
0: дикий
1: который кот.
2: Word around the office is you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
0: for master.
2: Fat cock.
1: Запал,
0: чтобы gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
1: Был на перебор. Слича от тех пор. Отдай
2: fat cock. Fat cock.
1: Отдай
2: fat cock. Fat cock.

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте
1: мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Смотрите,
1: надо
2: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпуем.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
1: Адам.

0: Потребностей в нем нет большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дюэйно
0: Все поголовно предали
1: Майкам
0: Придумали, стали И ближе, сделаешь то, что
2: Спанкинг.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо.

0: Анжель.
1: Старый
0: Эйно.
1: Пахнет
2: Симен.
1: Я не в силах промолчать.
0: Данжель Мастер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Gay Amazing.
1: Кто
0: for Master
3: Swallow
1: свой на теле. Я ни разу не снимал.
0: А for Dungeon My House.
1: Он не раз меня спасал.

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой. Не то я всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door,
1: я бы бомжевала возле
3: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
2: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
3: Fucking slaves.

0: не всегда спешат туда, где там, где они всегда.
1: Gay party and
2: Billy.
3: Suck some dick.
4: Stick your finger.
1: Yeah!
0: Они всегда спешат туда, где
3: swallow call.
0: Там, где они всегда.
3: Gay sex.
4: Billy.
3: Two fat cocks.
4: Stick your finger.
5: That's amazing.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Натер с ладошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
5: Swallow.
2: Вроде не навоз.
5: Full master.
2: Дунул.
5: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
5: Oh yeah. Do anal.
2: Да повеселей. А так сидим, глядим.
5: Next door.

0: Коронулись снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: на бойнях спор.
1: И жалишь фокин дик. Меня ты в цифре.
2: Твои
1: семена
2: как?
1: Йоу!

0: Гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
0: гей-секс.
1: Филипп.
0: Майкл.

0: In the name of Cain! In the name of Cain! In the name of Cain!
1: Some dick.
2: На скуках, мы звезды.
1: Boy next door.
2: Разбили фуг на проклятых.
1: Fucking slaves.
2: Мы к вам заехали.
1: Suck dick.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my thing?
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: Where's my thing?

0: сложив наш
1: так.
0: Третий день и
1: кейп
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: кейп
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I ask.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

что-то замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я

0: Brazil.
1: Gay website?
2: Медленно уплывают вдали, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasy.
2: Верится, катится
3: fisting.
2: Голубой
3: dark hole.
2: Может, мы обидели
3: full master.
2: Зря
3: fucking cunt.
2: Закроет этот
3: ass.
2: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
4: semen.
2: Скатертью, скатертью
3: latex gloves
2: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasy
2: верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.
2: Голубой
3: dark hole
2: бежит
3: to anal
4: cock.
3: Horny anal
2: набирает
3: cum.
2: Ну зачем же это
3: sex
2: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
3: latex gloves
2: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится
3: к fisting ass.
2: Голубой
3: dark hole.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится
3: к fisting ass.
2: Голубой
3: dark hole.

0: ass we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
3: Dungeon Master?
2: Он очень смелый, видно тот, потому что только
3: Dungeon Master.
2: Смелых уважает высота, потому что в самолете.
3: Над
2: винта. Yeah!

0: performance art.
1: Возможны небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Это что это такое происходит?
4: Бедный, объясните нам.
5: Фак!

0: Вчера летал и спасал, ездил я на крокодиле, мой знакомый. Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на эту ярмарку. День и ночь, я короче, я горячий Dungeon Master. Знай нынче целый свет, как stick finger in my ass. Эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на party, никто я
1: spanking.
0: Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на party, никто я
1: spanking.
0: Я горячий Dungeon Master, выходи со мной на party, а не то я
1: spanking.
2: Without further interruption.
0: Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на
1: party,
0: а никто я
1: spanking.
0: Dungeon Master, ходи со мной на
1: party,
0: а никто я spanking.
1: I'll be right happy too.

0: Сэри.
1: Начинают.
2: Эйнал.
3: Секс.
1: Позабыто все на свете.
0: Семена.
3: Мэс.
4: Данжи.
3: Эйнал.
4: Фистинг.
3: Фокинг дип.
4: Данжи.
3: Эйнал.
4: Фистинг.
3: Фокинг дип.

0: Семен.
1: Хочется когда-то день.
2: Макак.
1: И навсегда стать.
2: Someday.
1: Ребята разлетятся кто куда. А пока мы...
2: Don't do anal. Suck dick, suck dick.
3: Danje.
2: Anal.
3: Fisting
2: fucking deep.
3: Danje.
2: Anal.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя так же жду. Все скучают по тебе.
2: Hey, Marty up here.

0: может у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь, а быть может ты одна.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: Сотрись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two bad hogs
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen.
2: Это так horny.
1: Это так
2: amazing.

0: Becker, а потом я
1: do anal.
0: И это
2: the semen.
0: Въебалу
3: Maggots.
0: Молодым
3: Maggots.
0: Чтобы въебало
1: my cum.
0: Или молодым
3: Maggots.
0: Молодым
3: Maggots.
0: Я люблю
2: the semen.
0: Я люблю кусочками
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать
2: semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
4: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
1: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
3: Именно.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.
1: On the house. Master.

0: do.
1: Gay website?
2: Сегодня
3: horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
3: long latex glove. My glove amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
3: Dungeon.
2: Сворачу. Никогда не теряй. Не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
2: Все на свете
3: fisting.
2: Если
3: fucking coming, boy.
2: Наперекос. Не впадай в
3: dark fantasy.
2: И не spanking. В самом
3: horny.
2: Случае
3: dick.
2: Держи трубой. И тогда
3: do anal sex.
2: Все само собой. Никогда не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат,
0: слышь, устрой лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать
2: the semen.
0: Anal. Открывать дверь.
1: Darkhold.
0: Хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
1: Indeed, anal stick.
2: Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up. Stick in ass.

0: Latex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Enjoy the

0: fat cock.
1: Бога, должно быть, ошиблось сердце мое. Значит, ты в ней закрыта.

0: come.
1: Будет на спанкинг.
0: Как тут на ас.
1: Хоть и сделано
0: in place.
1: В школьном ансамбле батька
0: next door artist and master
1: fucking давно жалко не слышат речи и
0: band.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it's so.
2: Мой
3: семен
2: сходит с ума, когда я сплю.
0: Ведь Dick
2: не понимает, что я не люблю.
0: Fucking coming.

0: bag next door.
1: Fuck me.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you see?

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно, мне посрать. Ай, еду я в
2: гей-парти,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door,
0: Bullmaster. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
1: гандон
0: едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что
1: Bullmaster.
0: Чувствует мой дик, он начинает
1: swallow cum,
0: после фингер. На в жопе было больно, мне посрать. Ай, еду я в
1: гей-парти,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door, Bullmaster.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гандон едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что
3: мне
0: им с... на обед.

0: coming.
1: Я знаю, что всегда
0: ты become. Любит.
1: Ты слышишь, да?
2: Oh yeah.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: fantasy semester.
1: Для нас не coming.
2: Можешь продолжить
1: this thing.
2: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
2: Да ладно, swallow.

ответом. Я вновь закрыл anal. Я закрылся. Master. Так что coming. Ли ты больше не важно мне. Видишь, мокрый ass так. Fucking deep. И этот недодик не сможет. Coming. Fisting. Anal. Я падаю без. Come. И мне не нужен dick. Мне не нужен master. Клёпали мокрые. Bondage. Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не. Anal. Так что можешь. Coming. Иначе, ну что, swallow. Не надо слов. Boy next door. Dick. Я леп. Come.

0: ослепший старый ночью побродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Бесно!
1: Дангелы
0: бомбы! Порвали сети фонарей!
1: Бомбы!
0: Кастрали! Срали! Типа полотруаришей!
2: Лоббоме!
0: Сали!
1: Нахуй!
0: Лейкосклад! Уи-уи!
1: Бомбы!
3: Согнать свои могилы!
0: Ну, на

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fog matter.
1: Помогло.
3: Semen. Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: ночной
1: ночной кто-то рявкнул.

0: на этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там?
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стыки опять.

0: master.
1: Finger in my ass.
2: Развесял я зрачки.
1: That's amazing.
3: Got you, Dexter.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Красиво.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
1: Ass.
2: Будет ближе.
1: Latex glove.
2: Я хочу как первый раз. И поэтому ярко-желтые.
1: Master.
4: Семен.
2: На брелке развесял я зрачки. Я
1: do anal.
2: Налегка.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Красиво.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Man, fisting ass. Fisting.

0: Относясь.
1: А теперь точно вряд валяются, будто спят.
2: Billy Harrington.

0: What the hell do you boys think that this is? Fucking
1: Туборг
2: Кейсис.
1: Ищешь любые способы попасть на
2: гачий
1: фестиваль Туборг
2: Кейсис.
1: И даже готов прыгать с парашютом.
3: И шноги.
1: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг
2: Кейсис.
1: Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на
2: Кейсис
1: и получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: latex bondage.

0: Пожалуйста.
1: Два. Бандич. Изнасиловал. И поспил.
0: Алюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной. Ловит.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он полюбил, два бандича изнасиловал.

0: Master. Anal. Bondage.
1: Fucking
0: latex glove.
2: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят радужные.

0: Flash, the spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
4: I think your ass.
1: А может быть?
3: Anal.
1: А может?
0: Ass we can.
3: Master.

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть
1: Next door. Весь
0: кал. И тут вот тя натя. Выходит мне старый черный кожаный куртке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без денег. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: next door
0: усывались от ерунды. Помню я этот
1: бой
0: цепанул на ВДХе, чтобы после
1: этого
0: попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в
1: Dungeon
0: Boy. С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage.
0: От Бойнца осталось
2: nice.
0: И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти шмейзы
3: Billy Harrington
0: заодно. Эти

Громкие звуки, крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Do you want chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганой
6: пуганой.
0: И не верит людским.
7: Fisting.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macabre.
0: Только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: И только
4: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: И только
4: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это только
4: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это только
4: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это только
4: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
1: Oh, I'm fucking...

0: Muy tarde, Lanfra,
1: Game.
2: Latex Gloves.
1: Game. Some dick.
0: Ass. Пусти из ландыши пуста, лети в мой сердце.

0: любовь последняя чиста, лети в мой зуб.
1: Гейм.
2: Я всегда буду
3: Сапик. Кто хочет, чтобы мы
4: The spanking.

0: Swallow cock. Снова
1: shut cock. Называть
0: full master.
1: Я не буду
0: shut cock.
1: Я могу
0: so hard.
1: Не отдать.
0: Rip the skin.
1: Опять твоя.
0: Ain't no.

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: сек.
2: Но у меня так много
3: денег.
2: Но моих
3: знам
2: есть.
4: We want, we want, we want, we want.

0: отличался от всех
1: Boy Next Door
0: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
0: вывожу дрессированных
3: Slaves
0: своих.
3: Teacher,

0: I'd be right here. Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name. Есть последняя
1: как.
2: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
2: За последний
1: секс
2: из
1: Орданжен
2: деревень сгинул
1: Бонслей тот как.
2: Что каждый день
1: this thing.
2: Заходи.
1: $300
2: Я свидетель был, как
1: two fat cocks.

0: Testing. Do anal. Come. Boy.
1: Billy Harrington.
0: Master. In my ass.
2: Master.
0: Лишь ты должен править.
2: Fuck.

0: Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают
1: Earth. Gay sex. Моя боль сожжёт. My cock. Всё, что я когда-то. Swallow. Lube. Моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick.

0: The Semen.
1: Нафта.
2: Что же будет завтра?
1: Coming.
2: Осень.
1: Anal.
2: Жгут.
1: Fucking deep. Нафта.
2: Мне бы.
0: Suck some
1: wee-wee.
2: Там где
1: Marty.
2: О нет.
1: My cum. Onion.
2: Темная.
1: Dark.
2: Ain't
1: no fucking deep. Nah.

0: пью сам семена. Я
1: геймен.
0: Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Уходи
0: со мной. А ты кто я? Вчера летал из... Спасал. Ездил я на... Погоди, мой знакомый. Я горячий.
2: Уходи
0: со мной. А ты кто я? Знай, нынче целый свет, как
3: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
2: пари,
0: а не то я. Я горячий, ходи со мной на
2: пари,
0: а не то я. Я горячий, выходи со мной на
2: пари,
0: а не то я.
4: Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
2: пари,
0: а не то я.
4: Я
0: горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
2: пари,
0: а не то я.
4: I'll be right happy to.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Меня
3: Fisting ass.
2: Прошлой осенью и зимой потом меня
3: Fisting ass.
2: И весной одной
3: Sweet
2: Сокосный год
3: Fisting.

0: второй
1: Братец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: Finger it, stick.
3: Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
3: Latex gloves.

0: на крыше разводили бомб. А вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик.

вижу из рук и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прямо. Да не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого... Чудо грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Чудо грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого... Стоит в тишине
1: или в
0: тумане накрывал
1: мой ass.

0: asshole. Horny. Yeah. Do anal.
1: Умира за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Asshole. Horny.
1: Yeah.
0: Do

0: Вадика.
1: Suck some cock.
0: Это Double
1: K sex.
0: Пошла на
2: Nico Nico.
1: That's wild.
2: Ass.
0: Я хотел ее приглашал ее на
1: party.
3: Но она зачем табличку написала?
1: A fucking comedy. My finger. Stick, stick.
0: Маск.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал Коля
1: как.
3: Хотела интриг, не хотел.
1: Subject.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
4: Не торопись, погоди, этот
1: мэр. Swallow.

0: Kyle.
1: Yes.
2: Мы менти на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
2: Ей интересны
0: лишь.
3: Моей интересны

0: Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
0: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень

Dungeon Master. Gay party. Тогда меня осенило, что будет, если не любит, что если Sisting. Попробовать, ведь Sisting. Заключается лишь в том, что ты можешь себе stick your finger in anal, который loop it up. Зачем тебе gay sex, если каждый день ты можешь do Sisting for $300.

Dungeon. Саврики бегали. Dungeon. Саврики прятались, но кровавый театр опустил кровавый занавес и за полтора месяца. Эх, смайл. Мы поплавились. $300.

0: культура.
1: My ass.
0: И это главное для нас.
2: Fucking slaves.
3: Гулярингтон.
4: Сам Шерпа.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Расслабься, Миша. Фистинг. Вау. Знаешь, это чувство, когда...
3: Спанкинг, ас.

0: день.
1: Страшно любят, хотя
0: процесс.
1: Же плачет, швыряет на пол в клубе. И проклятый.

0: лети высоко.
1: Мистер Эквуд,
0: расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick finger.

0: Full Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Продам,
2: Джули.
1: Будто бы с небес.
3: Все так.
1: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это не знать.
2: Ой,
0: Бэд.
1: Изумруды.
3: Саки.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
2: Ой.
1: Будто бы с небес.
0: That car.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: Club.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Hanging up.
0: Весь красивый. Бляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal.
3: D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: We пору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу его ждала.
1: Oh yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage.
0: Ведь мало стало.
3: Fuck.
1: Fantasy.
0: Богата, разве мог он ожидать такого?
1: Dungeon Master.
0: Стоп!

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah.
1: Моя...
2: Anal. With boy.
0: Spank. Bang. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah.
1: Моя...
2: Anal. With boy.
0: Spank. Bang.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
3: вспану.
2: Когда протянул, все мои делают.

0: наши места. Помню, кто тут есть, так кто гнида и скотец. Буду смотреть честь, это честь. Выстрелы на
1: пейно. 6 hot loads.

0: semen. Bad cock. Bondage.
1: Она выглядит как бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, б

0: do anal.
1: Bag is
0: so horny, so deep.
2: Why is it
0: full master?
2: Для меня кинских family.
0: Latex love.
2: Хочу, как
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Мы же все... И мы все так хотим.
0: Bad
2: как у...

0: в пустой
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый
2: Boy next door.
0: Пахнет
2: Dick.
0: Нами. Я вроде
2: Coming.
0: Но все же
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что
3: yes, yes.
0: Хватает открытых
2: Anal.
0: Но
2: Swallow.
0: Тяжело. Мой
2: Bad cock.
0: Совсем другой по составу. В нем

0: suction.
1: Stick finger. Master. Swallow my cock.
0: А сейчас понимаю.

0: Ладно, покажет с днем Семена. Поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
1: System Angel. Football Master.
0: На виду, к сожалению,
2: Семена.

0: anal.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
3: Classy fart.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man,
4: fisting
0: ass. Fisting ass.
3: Красиво. У тебя вся будет
0: ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу
0: как
3: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: Гей
1: веб-сайт.
2: Я не знаю, кто придумал этот
3: так.
2: Каким он был и когда он
3: стал deep.
2: Зато я знаю, что мне для
3: Fisting.
2: Нужно
3: Semen.
2: В кайфе
3: yes.
2: Не путать чужим строится растут.
3: The semen
2: цветет.
3: Yeah.
2: Салют. В сторону
3: yes.
2: На пару с облезлым рыжим
3: Flash.
2: Перенесли
3: Dungeon.
2: Придется идти пешком на старый добрый
3: гей-вебсайт.
2: Я в него войду
3: really?
2: Я не вру, мне всего одну. Мне до
3: boy next door.
2: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
3: swallow cum.
2: Кто-то
3: fisting
2: ass. Кто-то
3: rip the skin.
2: Но у меня
3: bad cock boy. I wanna see six hot loads.
2: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. Я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: coming.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Начни хотя бы...
0: Suck dick.
3: Ну чё ты такой?
4: No homo.
3: Хватит опять нудить, что я...
0: So fucking horny.
3: Просто раз...
0: Swallow cum.
3: Одно из моих...
0: Gay fun.
3: Я тебе покажу, как сильно ты...
0: Turns me on.
3: Ты весь такой...
0: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.
3: Мои...

0: весь день мне шлёшь
1: deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking.

0: что скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.
0: Разошлись наши
1: fucking place. Will ever touch my ass again.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: ком swallow
1: semen чёртом и эльфу
2: фистинг
3: anal
2: foreign ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
1: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс 300 бакс
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key